0: У вас кто стажирует, вас отстажируют, и вы будете начальником потом
1: служить. Армянин там ждет. Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
1: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Это едешь, посмотри, стажируют вас отстажируют, и вы будете начальником потом
1: служить. Армянин там ждет. Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
1: Удачи, удачи, Николай.